Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетрудно.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй, йо.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

получили рану.

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: Отель танцевальный.
1: Максимальный размер удовольствия.
0: Поехали. Game over.

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Вы настроились на самую позитивную радиостанцию «Радио Лидер». DJ Святогорский начинает работу в своем прямом эфире. И сегодня до 16:00 я с вами на волне. Мы начинаем утро, как всегда, с утренней зарядки. Потом будут классные песни, будут и заказики. Потом у меня будет открытый микрофон. Правда, в записи, но тем не менее он будет. И куча-куча позитива, дорогие радиослушатели. Сегодня 1 августа. Последний месяц лета, дорогие радиослушатели, и давайте его проведем вместе с нашей радиостанцией позитивно и отлично. Будем отрываться на полную. А сегодня еще в 20:00 ждет вас угадай мелодию от кофейка. И это все впереди. Сегодня много-много чего интересного. Мы начинаем.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх.

Музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме,

тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Добрый субботний августовский день, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский. До сегодня до 16:00 я сегодня с вами. И поздравления, приветы. И принимаю поздравления, приветы. Просто веду эфир. И просто замечательные песни сегодня будут. Классные и вообще самые замечательные. Хочу сегодня начать эфир с поздравления замечательного человека из города Череповец, Евгения Васильева. Сегодня он отмечает день рождения. Он у нас сегодня гость на нашей радиостанции и принимает поздравления. И, конечно же, радиостанция не остается в стороне. Мы его от всей души поздравляем. Уже желаем ему счастья, здоровья, чтобы он всегда был на позитиве, был всегда на креативе, был всегда нарядный, веселый, бодрый. И просто, чтобы у него сегодня было все хорошо. И хочу прочитать стихотворение. «С днем рождения, Евгений! Счастья, радостных мгновений! И везде всегда на ты! Женя, будь хозяин положения! Пусть тебя судьба ласкает! Близкие пусть понимают, пусть сбываются мечты! Будь, Евгений, счастлив ты! И от нашей радиостанции прими подарок! Я его только что сделал, он буквально новый, поэтому принимай!»

Вот такой подарок от меня открыл наш эфир, дорогие радиослушатели. И сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Женя, Женечка, Евгений, поздравляем с днем рождения и желаем быть здоровым, позитивным и веселым. Пусть тебя все уважают, безусловно понимают. Больше женского внимания, исполнения желания. Будь счастлив и любим, добродушным и активным. В общем, Женька, будь собой, четко следуй за мечтой. И сейчас я поставлю песню про песенку крокодила Гены, как обычно.

На этом, Евгений, подарки не заканчиваются. Еще один подарок тебе готовится. А пока следующее стихотворение. Поздравляем тебя с днем рождения от души, Евгений. Сил желаем позитива, чтобы жизнь была счастливой. Не болей и будь здоровым. И идей, планов новых. Чтобы в жизни преуспел все, что хочется, имел. Верь в себя и в свои силы. Лучше быть и ты, и для любимой. Чтобы все было хорошо и давалось в миг легко. А сейчас самое главное, Ежень, тебе самое главное сейчас, я думаю, что надо налить, а мы тоже нальем за твое здоровье и послушаем песню Михаила Михайлова «С днем рождения».

А сейчас, Евгений, если ты слышишь, и ты сейчас находишься в Череповце, зови к ноутбуку бабушку, Елену, Александра, потому что сейчас будет от них подарок. Но они сами этого не подозревают, что от них тебе сегодня есть подарок на нашей радиостанции, но пока стихотворение. Пожелаю тебе, Женя, грандиозных достижений, денег полные карманы, воплощения всех планов. А еще любви огромной, словно океан бездонный, и успех на поводке крепко удержать в руке. А сейчас либо включи на полную громкость, либо позови родных, потому что сейчас будет от них подарок. Еще раз повторяю, они об этом не знают, но подарок от них, не от меня.

Это было очень круто. Это был день рождения твоей семьи. Поздравления, точнее. А сейчас еще стихотворение. Евгений, с днем рождения. Пусть лучшее свершится. И все, что пожелается, с тобой приключится. Успехов, счастья, радости, внимания, достатка. Друзей и близких рядышком. Во всех делах порядка. А сейчас прозвучит песня Юрий Шатунов. С днем рождения.

Вот такой у тебя сегодня, Женя, день рождения с Радио Лидер. И еще будут подарки, потому что еще тебя поздравят люди. Но они, конечно же, об этом сами не догадываются, что они тебя поздравят. Но, тем не менее, еще будет подарок. Если будет грустно, веселись, друзей зови. Грей чаек, купайся в чувствах. Если есть азарт, его лови. Не скучай, и с днем рождения, истинных тебе побед. Южный ветер пусть везение принесет на сотню лет. И сейчас прозвучит для тебя песня в исполнении санкт-петербургской исполнительницы Татьяны Булановой. Конечно же, день рождения.

Продолжаем отмечать день рождения Евгения Васильева. Сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Желаю в этот день рождения, чтобы ты всегда счастливым был, чтобы все свои мечты, Евгений, реально в реальность воплотил. Пусть будет денег миллионы, желаю преданных друзей, любви и радости 3 тонны, здоровья и удачных дней. И сейчас опять поздравления, но сам поймешь от кого, но этот человек тоже не знает, что он тебе поздравления прислал.

Такое поздравление, хотя этот человек сам не знает, что он тебя поздравил. От сердца и души Евгений тебя сегодня поздравляю. Любви и радостных мгновений, здоровья крепкого желаю. А также жить всегда богато, осуществлять свои мечты. Пусть эта праздничная дата подарит все, что хочешь ты. И еще одно поздравление.

Продолжаем дальше. От сердца и души, Евгений, тебя сегодня поздравляю. Любви и радостных мгновений, здоровья крепкого желаю. А также жить всегда богато, осуществлять свои мечты. Пусть эта праздничная дата подарит все, что хочешь ты. С днем рождения, Евгений, будь богатым, как банкир. Пожелаю приключений, что объездил ты весь мир. А еще друзей надежных, чтобы вовек не подвели. И успехов всевозможных, и безудержной любви. Следующая песня «Чай вдвоем», день рождения.

Продолжаем дальше. Хочу от всей души сегодня, Женя, поздравить тебя с этим днем. Пусть будет твоя жизнь всегда прекрасна. Удачи, луч, пусть светит тебе ярко. Желаю, чтобы всегда ты счастлив был, в каждом миге радость находил. Пусть явью станут все твои мечты, лишь бы чаще улыбался ты. И сейчас опять поздравления, но адресаты не знают, что они тебя поздравили.

Вот такое трогательное поздравление. И сейчас еще одно стихотворение поздравления, и мы переходим уже к текущему эфиру, дорогие радиослушатели. День непростой сегодня, Женя, и ты об этом знаешь сам. Настал твой яркий день рождения, и время верить чудесам. Удача пусть без промедления ворвется смело в дни твои, и вмиг поднимет настроение волна нахлынувшей любви, и станут деньги водопадом бежать бессмертно в твой карман. Чтобы эта жизнь была как надо, и сам бы ты от счастья пьян. А пока звучит следующее поздравление, и адресат не знает, что он тебе его направил, тебе предлагаю налить до краев и выпить за твой день рождения. А ты принимай поздравления.

0: Вот такой, Евгений, от Радио Лидер тебе подарок. Я еще раз тебя поздравляю с днем рождения, желаю счастья, здоровья, позитива, креатива. Я думаю, что эфир сегодня был трогательный, можно сказать, для тебя чуть ли не до слез. Я это знаю, потому что я это прекрасно чувствую. И сейчас мы продолжим уже текущую сетку эфира. Я предлагаю тебе просто остаться слушать наш эфир. И как бы я остаюсь дальше, потому что как бы моя эфирная сетка продолжается, потому что будут классные песни, поэтому следующие песни уже пойдут уже как текущий эфир. Сейчас продолжим.
1: Слушай,
2: слушай радио.
3: Радио Лидер.
2: Радио.
0: Так, поехали дальше. Полина Гагарина, кукушка.

А сейчас прозвучит группа Алекс Ингоша, песня «Прекрасный вечер, ветра нет», а на стихи Артема Забродина.

Дорогие радиослушатели, это группа Алекс и Гоша, это группа из Череповца, стихи с Игоря Панаева и Александра Петрякова, но теперь и есть стихи череповецких поэтов, просто положены на музыку. Но группа Алекс и Гоша осталась. Просто была такая идея, что череповецкий автор, мой друг Игорь Панаев, он сказал, что давай попробуем создать группу, вернее, я ему предложил. И я ему строчку из стихов, он мне продолжает, получается, я ему написал, допустим, такую-то строчку, он мне продолжил. Я ему написал, он мне продолжил. И потом он говорит, давай попробуем не только наши стихи, но и стихи череповецких поэтов. Я говорю, да можно, почему нет? И мне стали посылать череповецкие поэты стихи, я их ввожу на музыку, и получаются классные стихи. И вот уже буквально вот больше года существует уже группа Алекс и Гоша. На радио Лидер я еще эти песни не ставил, поэтому они еще, конечно же, новые. А хочу еще обрадовать вас, дорогие радиослушатели, что буквально в ближайшее время, это касается и Евгения Васильева тоже, выйдет новый альбом «Лето 2026» группа Алекс и Гоша музыкальная. Но я еще как бы альбом не выпустил, но песни из нового альбома я вам, конечно, включу. Это написали стихи череповецкие поэты. Но, тем не менее, очень здорово. Жень, так что хочу сказать, я знаю, что ты слушаешь. Выходит альбом группы Алекс и Гоша «Лето 2026». Поэтому новиночки слушай, я тоже сейчас их включу. Первая песня называется «Бродить по свету». Напоминаю, группа Алекс и Гоша, альбом «Лето 2026». Новые песни.

Маленькое дополнение, дорогие радиослушатели. Кто слушает меня из города Череповец, хочу сказать, что стихи на этот альбом «Лето 2026» вы можете найти в журнале «Луч» номер 16. Следующая песня называется «Ждем весны».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. В 14:00 будет классный эфир. Хочу сразу сказать, вам всем понравится. Это будет открытый микрофон. Правда, я его брал на своей радиостанции, когда-то работал. Но, тем не менее, артист очень классный. Если понравится песня, он, конечно, с удовольствием сказал, придет на нашу радиостанцию, даст интервью и поучаствует. Поэтому в 2 часа я попробую вставить его открытый микрофон, получается, если у меня получится его найти. Этот артист, он даже не с Выборга, а с Санкт-Петербурга. Александр Андреев, песни очень классные. Я ему буду задавать вопросы, он будет отвечать. И в 14:00 будет открытый микрофон. А пока Гарик Сукачев, напои меня водой.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Как я уже говорил, в 14.00 состоится открытый микрофон. Правда, записи, я его право на своей радиостанции, но тем не менее здесь этот артист еще не фигурировал. Поэтому в 2 часа дождитесь, будет очень интересно, будут живые песни и очень классные, я думаю, вам понравятся. Поэтому в 2 часа для вас, дорогие радиослушатели, от меня подарок. А сейчас мы послушаем «Я свободен» кипел.

0: Руки вверх, Михаил Жуков, кассета 45 минут.
1: Наш эфир продолжается, с вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали! Поехали!

0: замерз?
1: Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
0: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не буду тебя.

0: эфирного двух часа завершились, и впереди еще мои 2 часа. И завершить я первую часть хочу, как обычно, «Клыки в эфире», потому что это был эфир за Оксану, а она относится к Вадиму, к Евгении, поэтому по традиции я завершаю эфир «Клыки в эфире», как завершают и они.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай Ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте «Клыки» в эфире. Включайте громче.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский и диджей Данчо. Диджей Данчо, я тебя приветствую.
1: Привет, привет, привет, всем-всем-всем. Огромный-огромный привет, вот я присоединился, все-таки смог я это сделать. Давайте
0: Поставь
1: я
0: что-нибудь от себя.
1: Поставлю от себя пока трек. Да, я пока поставлю от себя. Вот. Будет... Ты говоришь, что я пьян, песня Аворда. Группа, по-моему, как-то так пишется.

0: Так, у меня случайно не отключился нон-стоп, но я вовремя отправил. Короче, диджей Светогорский, принимай микрофон и ставь от себя тогда композицию. Вот.
1: Да, я
0: Сейчас.
1: поставлю. Конечно, я не черный кот, я диджей
0: Хорошо,
1: Светогорский
0: принимай,
1: все-таки.
0: диджей Светогорский.
2: Принимай, диджей Светогорский.
1: Я говорю, я поставлю что-нибудь от себя. Я, конечно, не черный кот,
0: Ладно,
1: я
0: если
1: всего
0: ты
1: лишь
0: хочешь.
1: диджей
0: Ладно,
1: Светогорский.
2: если ты хочешь.
0: Да, поставь.
2: Да, поставь.
1: Я хочу поставить песню. Называется, ты знаешь, какая группа? Это наша с тобой любимая группа, но и моя группа любимая. Это Кут 1К. Дым в потолок, и почему-то написано в память о группе Антиреспект. Интересно, а почему Диджей Данчо написано? Эта группа больше не существует, или это в память о кого-то из артистов? Почему-то написано в память о группе Антиреспект. Как ты думаешь, почему?
0: Там тоже запутанная история. Кто-то говорят, что группа просто распалась, кто-то говорят, что там умерли все исполнители. Ну, короче, история перепутанная, надо где-то по кусочкам разбирать. То есть, даже как вот с Кобяковым история, я вот, например, сегодня в ТикТоке нашел потерянные треки Кобякова, которых вообще в интернете нету, а у одной девушки они есть. То есть она на концерте была, она записала их, и, как сказать, эксклюзив есть у нее. Вот, поэтому много историй запутанных, поэтому ставь.
1: Тогда послушай нон-стопчиком, значит, это будет «Дым в потолок» в память о группе «Антиреспект» и «Гуд 1-2К» и «Михаил Круг», «Брат».

0: Вот такие два трека прозвучали. Диджей, дай тебе микрофончик. Скажи, пожалуйста, как тебе эти две песенки?
1: Песни очень такие классные, душевные. Хоть это нейросеть, но, как говорится, искусственный интеллект у нас творит чудеса.
0: А при чем
1: причем
0: тут
1: такие
0: Михаил Круг?
1: Чудеса,
0: Ведь не напил, вот он
1: то,
0: не пел,
1: что
0: написано с
1: мы
0: Михаилом
1: даже...
0: Кругом. Это песня Михаила Круга.
1: Нет, он просто про Михаила Круга спел. Вот. Вот это... Good 1K. То есть они сделали трек про него. Но в плане Михаила Круга нейротреки с его голосом я потом попробую найти. Попробую что-то нормальное найти, потому что я знаю, есть такие треки, но они не подходят формату радиостанции. Вот. То есть там много таких выражений интересных. Вот. Но я в свою очередь поставлю тоже трек. Он будет о том, то, что иногда невозможно уснуть и без любимого человека рядом. Потому что и трек называется «А я по ночам не сплю». In the row.

0: Вот такая вот композиция прозвучала от меня, душевная тоже, классная. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский, принимай.
1: Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, вот по поводу, как тебе в последнее время стали артисты, которые именно ИИ, и помимо Good 1К, ты знаешь еще каких-то музыкальные группы или музыкальные коллективы, которые все-таки ИИ?
0: Достаточно много таких, лично которых я слушаю, я перечислю. Это Good1K, Маша Мурашкина, потом что у нас еще? Татитеро, потом у нас Золотинка была, но сейчас у нее, я так понял, заблокировали на площадках, там не все треки у нее сейчас остались. Потом еще Гарик. Вот есть. У него тоже классные песни в стиле шансон. Инзро, вот этот вот. Вот. Очень много разных исполнителей, которых я слушаю. Они на английском языке написаны. Вот.
1: Скажи,
0: вот тоже,
1: пожалуйста,
0: мне кажется,
1: такой вопросик.
0: Имеет смысл о ней быть.
1: Лучше, это, я говорю, что мне кажется, не даже ну, современных исполнителей, вот, которые мы все слушаем, конечно же, не заменят, мне кажется, и или все равно все-таки и вытеснит их, как ты считаешь?
0: Мне кажется, сейчас будет ИИ наравне конкурировать с обычными исполнителями, потому что сейчас, наконец-то, наши мольбы услышаны, и Яндекс.Музыка с недавних пор начала помечать. В ВК пока это не добавили, к сожалению, но я так понял, ВК тоже скоро будет. Но Яндекс.Музыка уже начали помечать на своих релизах сделано ИИ. То есть, например, условно открываешь тот же Good1K, и там написано уже сделано. Типа, сделано при помощи ИИ. Вот. То есть там так и написано. Вот, Яндекс.Музыка научилась это уже помечать. Но это пока, к сожалению, не у всех. Но у меня это уже есть, то есть в бета-версии Яндекс.Музыки. Но уже радует то, что Яндекс.Музыка потихонечку это внедряет. Я так думаю, что скоро все будут сервисы это внедрять, как вот в ТикТоке тоже видео показывает, там помечено, сгенерировано искусственным интеллектом. Вот. И также будет с музыкой. Тоже будут помечать. И треки пометкой специальной, поэтому они будут также конкурировать с нашими обычными исполнителями. Все будет наравне.
1: А вот смотри, ответь, пожалуйста, на вопрос, кстати, в чате. Вот раскрашу акварелью написала. Скоро музыканты не нужны будут, получается, как ты считаешь?
0: Почему? Почему не нужны? Они всегда нужны. А как? А как же живая музыка? Как же концерты? Не, конечно, вы скажете некоторые, это же концерты с помощью ИИ, но это смешно, я представляю. Вот. Это просто какой-то будет капец. Концерты так и останутся, то есть исполнители, например, те же группы «Руки вверх», они вживую до сих пор играют, то есть вот в Казани был концерт, вот у меня подруга Алина, она была на концерте группы «Руки вверх», вот. Она огромными впечатлениями поделилась, вот. Надо будет, кстати, поговорить с ней, может быть, ее на эфир возьмем в плане «Руки вверх», потому что мы же с тобой, Светогорский, хотели в плане «Руки вверх» что-то замутить, вот, чтобы она впечатлениями поделилась. Вот, ну, она и сказала то, что они прям играли вживую, то есть там даже и танцевали, там у них девочки были на подтанцовке, вот. Поэтому живую музыку все равно никто не заменит, а вот ИИ будут использовать все как дополнительный инструмент. Ну, вот именно нормальные музыканты. А те, кто петь не умеет, писать не умеет музыку, они будут генерировать с помощью ИИ и будут читать музыкантами. Ну, до поры до времени. Вот сейчас Яндекс.Музыка начнет всех помечать. У них уже такой прикол не прокатит.
1: А как ты считаешь, артисты какие-нибудь будут уже петь это самое ИИ или все-таки не будут? Как ты считаешь, выйдет ли ИИ на эстраду, на мировую? Как ты считаешь, твое именно мнение? Или это останется только на фоне интернета?
0: Эм, Я так считаю, то, что оно останется только как цифровой след, то есть в цифровом мире оно уже вышло на мировую эстраду, выше и так далее. Ну, мы все знаем, я не знаю, это Светогорский застал, нет, этот случай. Вспомним такой же случай, то, что Малахов даже себе пригласил артистку, у которой песня была сгенерирована при помощи ИИ, вот эту Алена Тарасенко, или как он там был, жесткий скандал там. Ну, короче, может, ты застал это, то есть это где-то
1: Да,
0: было год шоу назад.
1: знаю,
0: Это
1: знаю.
0: было, может, чуть меньше года назад. Поэтому все равно и
1: Еще,
0: оно
1: кстати, да, не
0: так и
1: сказать, что
0: останется,
1: Форма звезд
0: типа, так же
1: возвращается.
0: будет наравне конкурировать с музыкой.
1: Фабрика звезд, ребята, возвращается. И будут, все-таки будет тогда вот Игорь Крутой, еще кто-то. В этот раз будет Баста.
0: Звезд, да. Там будет битва поколений, Фабрика звезд. Она так называется.
1: Кстати, смотри, что пишет раскрашу акварелью диджей Данчо. Вот пишет, скоро музыканты не нужны, получается. Вот мы ответили на это. Она потом пишет, как художники с ИИ? Души у ИИ нет. Ты как считаешь?
0: Смотря как преподать ей все это. Вот смотрите, ИИ это тоже как человек. То есть, смотрите, если мы берем, например, тот же чат GPT, и мы ему прям как человеку разъясняем, какой текст нам нужен, что конкретно нам нужно написать. Или, например, я, например, с помощью ИИ программирую. Ну, то есть, да, тоже грешу этим, но, короче, я много чего с помощью ИИ делаю, и видео, и фотки. И мы, например, пишем так же, как человеку, то есть мы объясняем нормальным человеческим языком, то ИИ нас понимает именно как человек человека. Но если мы просто ему там пишем слова какие-то, то он уже будет от себя что-то делать, и получится фигня какая-то. Так же с музыкой, когда мы пишем промпт, так называемый, в нейросеть какой-нибудь. Например, если мы все расписываем прям грамотно, вот как я это делаю, какие инструменты в треке должны быть, какой стиль, то у нас трек получится кайфовый. Ну а если мы просто напишем, о чем условно трек, и просто 2-3 слова просто напишем, конечно же, выйдет полная дичь какая-нибудь, то есть, которую слушать невозможно. Поэтому ИИ, он тоже, хоть и компьютер, но он очень сильно понимает человеческий язык, то есть ему надо как вот с человеком, то есть писать, прям описывать, как вот, как будто мы общаемся человек с человеком. Вот.
1: Дальше, а Инзроу, это тоже получается искусственный интеллект?
0: Да, Инзроу тоже, но, скорее всего, продюсер у них у всех один и тот же.
1: Вот этот вот Костырев, да?
0: Да, потому что стиль чуть-чуть схожий.
1: А вот, например, смотри, вот мы с тобой говорили, что про Кобякова есть треки, которые даже какие-то вот не выпущенные, какие-то вот нашел, ты говоришь. А есть еще какие-то интересные артисты, на которых уже и как бы выпустила песни, сталкивался ли ты с этим? Помимо вот Кобякова, еще кого-то. Знаешь кого-нибудь еще точно песни, что есть искусственным интеллектом написано?
0: Ну, Михаила Круга, как я выше говорил, ну, там треки с нецензурными выражениями, поэтому их включать здесь не стоит. Вот. Если только за эфиром можешь найти, послушать, там можно, в принципе. А, насчет Кобякова я говорил, там не и треки. Это его настоящие треки я нашел сегодня в ТикТоке у одной девушки, которая прям Кобяков на концерте пел. Но эти треки никогда уже не выйдут и не вышли. Вот.
1: Как Кобякова нет, то есть поскольку причина в том, что нет уже Кобякова в живых.
0: Верно, все верно.
1: Если был бы Кобяков жив, естественно бы они вышли, а поскольку Кобякова нет в живых, конечно же, эти песни никто не выпустит, да уже?
0: Да, никто не выпустит. Но если только найдут какую-нибудь нейросеть, которая 100% скопирует его голос, прямо вот один в один, Да тогда уже попробуют выпустить.
1: Но мне кажется, такого, наверное, не будет, чтобы точно в точности передать Горова с артиста. Такой нейросети точно, наверное, не будет.
0: Почему? В далеком будущем, там, к 30-му году, возможно, все. Но это, как говорится, это надо мощности огромные. То есть, это не просто так. Вот. Даже у того же Сунаи, вот я так скажу честно, у них сервера стоят, где-то больше сотни серверов стоят в центре, и на всех этих серверах крутится их модель, то есть одна. Около 200 или 300 серверов у них там.
1: Ты еще сегодня размышлял такой вопрос, вот интересно, я сам даже думаю над этим вопросом. Вот хорошо, настоящий народный артист услышит, если песни переделаны в ИИ. Это уже скандал будет, мне кажется, ты как считаешь?
0: А были уже такие случаи, например, заставили удалить ту же Сашу Конович песню, вот это «Расскажи, Снегурочка», которую она сделала на Новый год, когда хайпанула эту песню очень сильно. Потом ее буквально через несколько месяцев заставили эту песню удалить с площадок.
1: Я больше скажу, я вот буквально тут тоже заходил на Яндекс, думаю, посмотрю, какие вот еще группы есть помимо Гуд1К, потому что еще подыскивал. И ты представляешь, вот нашел я Сашу Конович, и эта песня есть, значит она не удалена, либо она добавлена по новой, потому что эта песня опять появилась.
0: Она повторно добавлена, потому что Яндекс... В Яндексе очень много можно треков добавлять нелегально. То есть есть сервисы, которые позволяют чисто треки добавлять только на Яндекс музыку, а вот, например, на других площадках их может не быть. Вот. У меня такое тоже случалось. Некоторые треки находятся только в Яндекс музыке. Поэтому я сейчас качаю в основном всю музыку оттуда, с Яндекс музыки.
1: Я понял. И еще, кстати, я тут тоже заходил, смотрю, думаю, какие еще треки существуют. Вот, например, такой диджей, как диджей Блокнот есть. Потом еще есть диджеи, которые вот именно стихи, допустим, Серебряного века, допустим. Вот Есенина очень много скопировано под искусственный интеллект Пушкина. Ты как считаешь, а почему интересно мировую вот советскую именно поэзию, именно серебряную поэзию? Подвергли уже тому, как сказать, я читал, что это неприкосновенно, а нет же все-таки, это взято на искусственный интеллект.
0: Ну, видимо, многим полюбилось, и не только поэзии копируют советские. Многие советские песни уже искусственный интеллект копирует. С 40-х, 60-х годов я слышал такие песни. Которые скопированы были в 80-х годов, то есть, грубо говоря, советскую эстраду копируют. Поэтому сейчас много таких.
1: Да-да-да, вот даже взять, знаешь, Данчо, на белом-белом покрывале января уже есть песня «Сладкий сон», уже, по-моему, искусственный интеллект ее перепел, я вроде тоже включал, слышал эту песню.
0: Есть. Не только искусственный интеллект, и рэперы перепели, и искусственный интеллект.
1: А сейчас мы немножечко, радиослушатели, отвлекемся от разговора, послушаем Гуд1К. Действительно, эта группа заслуживает того, чтобы ее включали. Песня называется «Жизнь научила».

0: Я передаю тебе, держи дачу, как тебе песня, и поставь тоже что-нибудь и другое тоже послушать, другую группу какую-нибудь.
1: Так, ну, я поставлю из И что-нибудь, но я поставлю не конкретно какую-нибудь группу, а я поставлю свое творение при помощи ИИ. Это будет вот такой трек. Мой текст, а исполняет это искусственный интеллект. Вот такая вот тема получилась про маму.

0: Вот такой вот трек я прозвучал, решил такой поставить. Вот, я бы поставил другой трек от себя, но его не успею поставить, потому что он слишком длинный, почти на 8 минут или на 7 минут. Вот, ну так уж мне нейросеть его сделала. Вот, со всеми проигрышами и так далее. Вот. Я потому что недавно тут новый трек написал с помощью нейросети и своего текста, свой текст вставил тоже. Классный текст получился. Вот. Ну это я потом тебе, диджей Светогорский, скину этот трек в личку. А так я передаю тебе микрофон. Принимай.
1: Спасибо, диджей Данчо. Да, я нашел тот эфирчик, который я сегодня хотел поставить. Так что, дорогие радиослушатели, мы с вами не прощаемся. Давайте послушаем, кстати, интересного артиста. И он сказал, вот я буквально с ним переписывался сегодня, и он сказал, что если понравится, как бы, интервью, понравится, как бы, его песни, он придет к нам на радио, вернее, не на радио, на объединение, которое создано как бы нашей корпорацией, получается, СЦР получается. Поэтому я хочу сейчас предоставить вам, дорогие радиослушатели, послушать эфир с ним. Я записывал его на своей радиостанции. Зовут его Андрей Загадаева. Он из города Санкт-Петербурга, поет сам классные песни. Давайте послушаем. Диджей Данчо может просто отключить микрофончик и послушать вместе со мной. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой замечательной, на самой доброй, на самой гостеприимной радиостанции Энсо Светогорск. С вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня у нас открытый микрофон. В гостях у нас исполнитель Андрей Загадаев из города Санкт-Петербург. Добрый вечер, Андрей.
2: Добрый вечер, Александр.
1: Андрей, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немножечко о себе.
2: Ну, что рассказывать? Люблю музыку, люблю музыкальные инструменты, гитары люблю. Как бы я не мультиинструменталист, у меня есть гитары, давно играю. Родом я из Молдавской Советской Социалистической Республики, которая уже давным-давно нет, как и Советского Союза, вырос в Приднестровье. Вот сюда переехал лет 5 назад. Здесь познакомился с многими единомышленниками, которые меня вдохновляют по сей день. И хочется, я как бы много каверов исполняю, исполнял, исполняю и, скорее всего, и буду исполнять, потому что есть музыка, которая мне очень нравится. Но познакомился с ребятами, которые меня воодушевили, и я начал петь свои песни, которые у меня уже были, и сочинять что-то новое. И я думаю, что это не предел, потому что, опять же, повторюсь, меня это, ребята вдохновляют своим творчеством, и хочется что-нибудь свое привнести такую общую тусовку, современный ленинградский рок-клуб, как говорится. Ну, так-то что еще? Могу что-нибудь спеть.
1: Да, давай начнем с песни. Это самое. Давай сначала, чтобы для разогревки, спой что-нибудь из известного.
2: Ну, известного, насколько известны мои песни, я не знаю, но популярная, то есть в нашем тесном кругу, да, я могу вот спеть песню, которая называется «Икар». Правда, не знаю, мы не потестировали гитарку, как она будет звучать, поэтому сейчас посмотрим уже по ходу.

0: Спасибо. Андрей, скажи, пожалуйста, а во сколько лет ты первый раз взял гитару в руки?
1: Сейчас отвечу. Хотел спросить, а по звуку как меня слышно вообще нормально?
0: Отлично было, все хорошо.
2: Отлично было, все хорошо.
1: А, ясно, спасибо. Ну, в общем, на гитаре начал играть, наверное, лет в 14, я думаю, 15. Точно не скажу. Но, ну, первая гитара вообще была собрана там из разных деталей. То есть полноценного инструмента у меня изначально не было. Это были детали, там гриф от одной гитары, там у приятеля вроде взял, или то ли гриф был, а деку мне кто-то подкинул из ребят, и в общем вот так вот собрал из разных частей такого Франкенштейна, который был, ну, для меня, по крайней мере, вполне играбельным. Но я даже вспоминаю до сих пор, как, ну, там с ребятами собирались и не все могли поиграть на моей гитаре, потому что очень высоко были струны над грифом. То есть она была не отстроена, как положено. Ну и отстроить ее, скорее всего, было невозможно, потому что она была собрана как бы из разных деталей. Вот. Но я к ней приноровился, да, играл очень нормально на тот момент. Меня вполне устраивало.
0: Скажи, пожалуйста, Андрей, а вот ты на первый раз вот на сцену, когда вышел, ты помнишь этот именно момент?
1: Ну, подробно прям, чтобы сказать, что я чувствовал, наверное, все-таки схоже с тем, что я и сейчас чувствую, потому что на сцену выходить это все равно каждый раз волнение. Но это было... Ну, сейчас, так. Может, где-то 2018 год, может быть. Это вот в моем родном городе у нас... Завели тоже фестиваль памяти Виктора Цоя, памяти Владимира Высоцкого. И, естественно, когда я увидел то, что у меня в родном городе такое мероприятие, я был одним из первых, кто захотел принять в нем участие. Это был фестиваль памяти Виктора Цоя. Да, ну, естественно, что можно было чувствовать? Волнение, переживание, как всегда, как и сейчас. Сейчас, в принципе. Сейчас, конечно, да, уже полегче, но вот это вот все-таки мандраж, он всегда присутствует такой. Не знаю, наверное, от него не избавиться, либо просто нужно чаще выступать, играть все как бы. Это, ну, нужна практика. Как физическая практика, так и моральная.
0: А ты Цоя что-то играл, знаешь, что-то из репертуара Цоя, раз мы заговорили о Викторе Цое?
1: Как раз, да, это моя любимая тема, потому что как раз-таки я ехал сюда, мотивированный песнями, творчеством группы Кино в целом, текстами Виктора Цоя, «Перемен»,
0: Если не
1: «Трепетной
0: трудно, можешь
1: жизни» в
0: что-то из
1: целом.
0: Цоя исполнить?
1: Конечно, легко и с удовольствием, потому что это моя любимая музыка, которую я всегда буду и играл, играю и играть буду. Вот. Спеть могу что-нибудь популярное, могу непопулярное. То есть вариантов много на самом деле.
0: Вот если я даже скажу кукушку, ты
1: Если я даже
0: кукушку
1: скажу
0: знаешь?
1: кукушку, ты кукушку знаешь? Кукушку знаю, да. Но хотелось бы что-нибудь пободрее сыграть, если можно.
3: Если можно.
0: Пока вот я сейчас хочу спросить у
1: Пока вот я
0: слушателей,
1: сейчас...
0: может кто-то
1: Пока
0: что-то
1: вот я
0: подскажет?
1: скажу.
0: Может там звезда по имени Солнце, все знают, все популярные. Одноклассница подсказывают.
2: Одноклассница подсказывают.
1: Не знаю, вот, к сожалению. Ну, в общем, я не все песни Виктора Цоя знаю, но достаточно много. Вот. Но «Восьмиклассницу» никогда не исполнял, вообще ни разу.
0: Вот смотри, я, например, знаю «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет», «Группа крови». Что ты из этого знаешь?
1: «Звезду» могу сыграть, вот только... Я хотел уточнить, звезда, либо звезда по имени Солнце. Если звезда, то это вот
0: Если
1: прям
0: звезда,
1: песня,
0: если
1: которую
0: звезда.
1: я последнее время исполняю, она мне очень нравится. Потому что, ну, опять же, звезда по имени Солнце, она настолько заезжена уже, что, ну, прям жалко уже такую музыку. А вот звезда, может быть, эту песню имели в виду, если что, я вполне.
0: Ну давай уже любую раз заговорили, давай уже что-то стоя.
1: Мы можем, если что, из Сои спеть не только одну песню, поэтому вообще не проблема. Так, ну ладно, тогда давайте все-таки послушаем наших слушателей. Я исполню тогда «Видели ночь», а по поводу звезды нужно уточнить, что именно имелось в виду. Звезда по имени Солнце просто сократили, либо песня «Звезда». Если что, я могу и ту, и другую исполнить, не вопрос.
0: А вы, дорогие радиослушатели, пока напишите.
1: Так, сейчас я вспомню аккорды. Так. Сейчас, минуточку.

0: Кстати, пока еще, правда, ничего не написали. Скажи, пожалуйста, а ты выступал в каких городах? То есть, будет только в своем городе или в каких-то городах ты выступал уже?
1: Ну, я, да, только у себя в родном городе, в городе Басары и в Петербурге. Ну, можно посчитать и город Мурино, потому что я же из Мурино, получается. Здесь мы тоже иногда играем. Ну, как бы тут не на сцене, а так мы собираем гитарники, квартирнички. А так на сцене, да, в Петербурге. И вот впервые я в эти выходные поеду в Выборг. Там будем выступать.
0: Слушай, а в какое время будет концерт в Выборге? Я буквально живу час от города Выборга. Слушай, можно как-то прийти, приехать на твой концерт?
1: Конечно, этот вход свободный. Ну, я могу скинуть адрес. Просто сейчас я не помню. Город звука, кажется, называется. Место, адрес я не могу сейчас сказать, потому что
0: Ну, это
1: вот
0: Выборг.
1: ни разу там не был. Выборг, да, это точно Выборг. Мы поедем, вот у нас был фестиваль «Сцена открыта», от проекта «Сцена открыта», назывался «Муза онлайн». И вот все финалисты едут туда в эту субботу. Так что будет.
0: Дополню радиослушатели. Я хочу сказать, что я на этом концерте был, конечно же, у меня даже есть фотография с Андреем Загадаевым. И теперь город звука сотрудничает с моей радиостанцией, и если будет интересно, я могу свести их с нашим руководителем Сергеем 72. И, конечно же, любой артист придет к нам на объединение, получается, даст интервью. Будет очень круто, будет очень креативно. И вот я сам не один раз там участвовал, в этом городе звука. И когда вот какие-то концерты проводятся, вот именно с артистами, я непосредственно посещаю. Вот группа «Ярко жить», есть такая группа, одна выборгская. Она уже как бы дала мне песни на ротацию, и я их уже даже ставил здесь, на нашей радиостанции. И на своей станции ставил, и так на нашей радиостанции ставил. Вот буквально сегодня они играют в Выборге, день Ленинградской области сегодня. Я потому что не успел поехать, не уехал, поэтому я как бы сегодня в эфире. А вот с Андреем Загадаевым мы встречались, мы фотографировались, мы в этом городе звука побывали вместе с ним на концерте. А сейчас он продолжит свое интервью.
1: Что будет интересно.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, мы с тобой познакомились благодаря фестивалю Добрый Рок. Скажи, пожалуйста, ты просто подал заявку пока, или ты уже участвовал в таком фестивале?
1: В Добром Роке, да, я отыграл там вот недели две назад. А в Камчатке, да, я уже там был. Это вот сейчас второй раз я там уже выступал. Но тогда я сыграл где-то три песни всего лишь, а сейчас уже было прям полноценное выступление. Там мне дали 50 минут, было всего 4 исполнителя. То есть, ну, чем меньше исполнителей, естественно, больше времени для того, чтобы можно было поиграть. Вот.
0: Ты
1: И,
0: можешь
1: ну да,
0: примерно
1: тоже
0: нашим
1: такая забава.
0: радиослушателям рассказать немножко об этом фестивале?
1: Да, могу рассказать то, что я знаю о нем. Это фестиваль, который проводится для... Ну, это благотворительный фестиваль, который собирает средства вот на благотворительность. Вот в нашем случае это девочка, которая...

0: болеет, там собирали вот на ее реабилитацию средства. Ну, я уже давно следил за этим проектом, давно хотел туда попасть, и мне помог тоже мой приятель, музыкант. Мы с ним были на связи, он мне помог записаться, отыграть.
1: Слушай, я хочу тебе сказать такую новость. Вот с 3 декабря есть такой праздник, но он не праздник, просто как бы день, когда почитаются люди с ограниченными возможностями. 3 декабря Международный день инвалида. Может, даже и хорошо, что мы провели сегодня такой вот открытый микрофон. Возможно, кстати, вот услышат люди о таком фестивале благотворительном. Возможно, кто-то из артистов, кто-то еще откликнется. Как тебе, как идея?
0: Ну, на самом деле, да, это очень круто, потому что, во-первых, в дополнение к этому фестивалю хочу сказать, что он проводится только на одной площадке, ну, Добрый Рок, в Кочегарке, в которой работал Виктор Цой, Александр Башлычев, это вот современный рок-клуб Камчатка. Поэтому, да, я считаю, что кто хочет послушать живую музыку, качественную музыку, обязательно приходите. И там в основном авторская программа, но люди зачастую не против отыграть что-то из Виктора Цоя, как бы вот я с удовольствием сыграю что-нибудь из его творчества, потому что мне
1: Смотри,
0: его
1: вот какой-то
0: нравится.
1: юзер пишет, можно печали ли нам с тобой? Вот, кстати, Елена Антипина пишет, Александр Башлачев из нашего города.
0: Ну, наверное, она имеет в виду, что он из Ковалева. Может быть.
1: Башлачев, он из Череповца.
0: А, да, точно, он из Череповца. Я был у него на могиле в Ковалево, в деревне. Да.
1: Кстати, еще тебе, Андрей, такая новость. Вот в городе Череповец в Вологодской области проводится фестиваль «Прыжок выше головы». Уже 31-й год. Это фестиваль как бы рок. Приезжают артисты не только череповецкие, но бывают из Питера, вот бывают артисты из Москвы, даже тут из Лос-Анджелеса были артисты. То есть очень классный фестиваль, очень классная обстановка. Вот у меня друг Игорь Владимирович Чепанаев из Череповца, он проводит его уже 31-й год, бессменно.
0: Ну, круто, круто, да. Я бы тоже в таком мероприятии принял участие, но не всегда получается куда-то выехать прям далеко, потому что работа ограничивает. И, ну, в общем, в Выборг еще, да, я могу
1: Слушай, меня
0: съездить туда.
1: тут спросили,
0: Слушай, меня тут...
1: последний герой можно?
0: Последний герой нет, сейчас не вспомню, к сожалению. И то, что выше писали, печаль, нам с тобой тоже сейчас не смогу сыграть.
1: Ну давай, что получается? Слушай, а Башлачева ничего не знаешь, да?
0: Башлачева тоже ничего не
1: Башлачева
0: знаю. Вот
1: тоже
0: Вишню
1: ничего не
0: хотел
1: знаю, вот
0: выучить, но
1: Вишню
0: как-то
1: хотел
0: так и не
1: выучить, но как-то
0: довелось.
1: так и не довелось. Ну давай вернемся все-таки к Виктору Цою, что-нибудь из Цоя.
0: Ну, пачку сигарет я, конечно,
1: Пачку
0: могу, да. Ну,
1: сигарет я,
0: ладно,
1: конечно,
0: давайте
1: могу,
0: пачку
1: да, ну
0: сигарет.
1: ладно, ладно.
0: Просто у Виктора Цоя есть много других песен, как не менее интересных, а эти прям уже такие заезженные. Ну ладно, пачку сигарет, давайте пачку сигарет.

Спасибо, очень классная песня. Вот такой эфир, дорогие радиослушатели, был с Андреем Загадаевым из города Санкт-Петербурга. Как выяснилось, да, я был с ним на концерте в городе Выборг. Он приехал из Приднестровья, в Санкт-Петербург, потом жил в Молдавии, как он сказал, родился в Молдавии. И он сказал, что даже вот мне понравилось, что он собрал гитару из того, что было, из дека с одной гитары, струны с другой гитары, и тем не менее, вот он такой человек, разносторонний, так классно играет. И вот мы с ним познакомились, и он сказал мне, да, что дай контакт вашего старшего, и Сергея, вот я дам нашего, 72, и он придет к нам на объединение и даст интервью. А мы оставшееся время эфира до 15.55, потому что в 16.00 придет диджей Эвелина. Я приглашаю диджей Данчо для продолжения стола заказов. Немножечко поставим ваши заказики, дорогие радиослушатели, заказывайте. И только что буквально вышла новая песня Good 1K. Ты мне нужна. А пока звучит песня, я приглашаю диджея Данчо довести эфир.

0: Диджей Данчо, как тебе эфир с нашим гостем?
1: Спасибо, очень классный. Вот. Очень понравилось.
0: Поставь что-нибудь от себя.
1: Но если ты не возражаешь, я поставлю именно ту песню, которую я хотел. Которая вот для тебя, тем более, диджей Светогорский. Так, поехали. Называется «Ты моя судьба».
2: Этот вечер только для тебя. Для той, которая подарила мне смысл. Для той, ради которой хочется жить, мечтать и любить. Ты слышишь, родная? Это моя душа. Говорит с тобой.

0: Люблю тебя навсегда.
1: Вот такой трек был от меня, то есть от проекта DJ Dancho AI. Для тебя, DJ Светогорский, и твоей любимой девушки. Так что, надеюсь, вам понравился этот трек. А я передаю микрофон тебе, DJ Светогорский. Принимай.
2: Светогорский.
3: Спасибо. Принимай. Я уже принял, а я поставлю от себя полюбившуюся группу Инзроу. Ты не бойся ночи.

0: А я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. И познакомь, пожалуйста, меня сейчас с какой-нибудь группой. Включи какую-нибудь еще группу. И-и.
1: Ну, мне сейчас попалась как раз DJ Shark. Это будет дым сигарет с ментолом в каверной группе Нэнси.

0: Ну вот такой трек прозвучал, но я так от себя отвечу, то что для каверов, конечно, и не вся годится, потому что я заметил, даже в этом треке были косяки в некоторых нотах, именно в самом инструментале. Поэтому кавер пока еще не Ронко, очень четко не получилось у нее, то есть не может она прям четко выстроить ту мелодичность, как в оригинале, но получилось, в общем, неплохо. А я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
1: Это, то есть, хочешь сказать, что DJ Shark это тоже получается уже как бы искусственный интеллект?
0: Да, это тоже. Но это я уже давно нашел. Вот.
1: DJ
0: И
1: Блокнот.
0: это тоже искусственный интеллект. Да, DJ Блокнот тоже из этой же серии.
1: Ну вот у него есть пародия, если не знаю, слышал ты не слышал, у него на у Каморья есть дуб спилили, что-то такое.
0: Только не это не у DJ Блокнота, у DJ Блокнота оригинальный стих, а вот есть DJ Колхоз.
1: Тоже и.
0: Все верно, то же самое нейросеть это все прописывает.
1: Скажи, пожалуйста, как ты относишься к группе «Фактор 2»?
0: Очень положительно, потому что на этой группе я вырос. Я с 4 лет пел, в 4 годика первый раз пел песню одну небезызвестных. Ну, как же ее сказать более культурно? Короче, про девушку легкого поведения. Вот так вот. У меня кавер такой есть. Вот. Вот. Я пел в 4 года эту песню. Ну и Heist Baby Heist тоже. Легендарная. Поэтому я на них вырос.
1: А вот сейчас я поставлю песню, 100% ты ее не слышал.

0: Это был Фактор 2 200 грамм для диджея Данчо. Как тебе трек? Скажи, пожалуйста.
1: Слышал. Очень классный трек. Но я вот скажу то, что классный трек. Но я его слышал в оригинале. Вот. У меня он даже где-то есть в оригинале этот трек. То есть это уже новая версия. А я поставлю Михи Угудовских. Когда вырастут дети. Поехали. Тоже и.
2: Мы все отдали. А что осталось нам?

0: где нет уже места для старой семьи.
1: Когда вырастут дети,
0: не вспомнят порой,
1: кто им держал этот мир
0: над головой.
1: И только старые стены
0: помнят все до конца,
1: как мама ждет у окна,
0: как тихо стареет отец.

0: Вот такой трек прозвучал. Диджей Светогорский, прими микрофон.
1: Я тебе даю эстафетную палочку сейчас, Данчо, попрощаться с нашими радиослушателями. Я поставлю последнюю песню от себя и трек, который завершает наш эфир, поэтому даю тебе возможность сейчас попрощаться.
0: Ну, всем отличнейшего настроения, всем диджеям, кто будет против, точнее, всем диджеям, которые будут после нас, огромного классного настроения и легких эфиров, и всем пока-пока, услышимся, дорогие радиослушатели.
1: А сейчас, перед тем, как я поставлю финальный трек, подарок для диджея Данчо.

А я хочу пожелать диджею Эвелине классного эфира, легкого эфира. С вами завтра я, дорогие радиослушатели, также с 12 часов и до 16. И буду радовать также новыми программами, новыми песнями. Будет интересно, будет замечательно, креативно. И, конечно же, завершаем эфир, коки в эфире сейчас.

0: звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
1: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем добрый вечер, с вами DJ M. И я жду ваши заказы. А пока послушаем. Песня «Вечная мелодия». И будет «Дыши, взгляни на небо».

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Отсюда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и сны. Это просто невозможные мечты.

Это была группа Ши «Взгляни на небо» и «Вечная мелодия». А сейчас послушаем Багира «Момент» и «Будет Сьюнс» и «Платон», «Океан»,

Это были Арситюнс и Платон, Океан и Багира, Момент. А сейчас заказ у нас от диджея Данча Котика. И будет группа Мельница, Кошка. Слушаем.

Это был заказ диджея Данча Котика и была группа Мельница «Белая кошка». А сейчас послушаем песню «Моя кайфовая» и будет Вячеслав Мясников «90-е».

Это были Мясников 90 и моя кайфовая. А сейчас послушай, профессор Лебединский, я убью тебя, лодочник.

притихший северный город. Большая атолл, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева уключено, громко скрипит. И тогда я взял мужика за плечо и тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом? А он все скрипел и потакался. Вижу, дозорный на слышке засек. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал: я убью тебя, лодочник!

Синее небо над головой. Гранату отняли, послали домой. Но все же я бил, как один генерал, проклятому гаду 7 рубликов дал. И тогда ему вслед заорал: я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник!

на крышу. На фрору и вспоминаю.

0: мой в руке.
1: В предательской лодке я плыл по реке. И чисто по привычке я так накручу. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник.

Это был профессор Лебединский, я убью тебя, лодочник. А сейчас послушаем заказ от Пушистика 12 и будет Лорди.

Это был заказ от Пушистика 12 и был Лорди Хард Рок. А сейчас послушаем песни «Моя мечта – это ты» и еще «О твоей ласке сердце просто…» Блин, ладно.

Это была песня «О твоей ласке сатает» и была песня «Моя мечта». Это ты. А сейчас послушаем песню «Необыкновенная» и еще песню «Первый танец». И так, слушаем.

Это была песня «Первый танец» и песня необыкновенная. Сейчас послушаем песню «Обниму любя», а также будет песня «Одна на миллион». Слушаем.

0: ты будешь для меня одной на миллион.
1: Это была песня «Одна на миллион». Обниму, любя. А сейчас послушаю «Оборода». И скажи, Ромашка, любит ли Наташка? И еще послушаем «Ой, красавица».

Это был Dream Wave, тебе всегда 18. И прозвучали песни «Ой, красавица» и «Обрада». Скажи, ромашка, любишка. И я жду ваши заказы. А пока послушаем «Оберег, радость моя».

Это был оберег моя, а сейчас заказ от диджея Данча Котика. И будет дара, дети мои, мое счастье.

Это моя дара. Дети мои, мое счастье. И это был заказ от диджея Данча Котика. А сейчас послушаем песни на двоих. Одна дорога, обними меня.

Это были песни «Обними меня» и «На двоих одна дорога». Сейчас послушаем «Моя награда». И будет группа «Три восьмерки». Нежно и глубоко.

Это была песня «Моя награда» и песня «Обниму». А сейчас послушаем песня «Оля». И будет песенка про меня, про диджея Эвелину.

Это была песенка про меня, про диджея Эвелину и песенка про Олю. А сейчас послушаем песня «Танцуй со мной» Евродиско.

Это была песня «Танцуй со мной» Евродиско. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджей Евгению и Вадима. И пожелаем легкого эфира.

0: Так, стоп, секунда, почему-то я тут тебя не слышу. Стоп. Почему что-то тут не то. Всем привет, друзья мои. Вот, теперь должен слышать еще раз, попробуй.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И, конечно же, с вами диджей Янтарь и мой любимый диджей Кит. Привет!
0: Привет, привет! Мы сегодня с вами работаем на Радио Лидер, а также Мегамикс Мьюзик Радио. Тоже к нам включил сегодняшнего дня. Мы уже там вещаем. Ну что, Жень, я думаю, наверное, нам с тобой надо какую-нибудь компотяшечку зарядить. Ты как на это смотришь?
1: Ну, поставь что-нибудь. Или мне поставить?
0: А давай, наверное, я сейчас поставлю. Да, у меня есть тут. Тут у меня тема есть, какие зарядить. Романтическую тему. Сейчас послушаем вот такую.
1: А мы, конечно, ждем заказиков.
0: Да, пишите нам личные сообщения.

0: Красивенькая композиция прозвучала на наших волнах, а мы тем временем продолжаем двигаться дальше. И я знаю, что там у нашей Евгении есть заявочка с радиолидера, я так понимаю.
1: Да, есть радиолидер, и это я заказчик от Вячеслава 60, и это новиночка. Спасибо, Слава, огромное за красивый композицию. И я сейчас поставлю. Я думаю, Вадим, ты догадаешься, кто это исполняет?
0: Ну, посмотрим сейчас, послушаем.

0: Ай.
1: Вот такая новиночка прозвучала. Вадим, ты догадался от кого?
0: Конечно, Серый Прайкерс, куда ж без него?
1: Ну, я же знаю, что ты... Я зато не стала говорить, что это... Чтоб ты догадался, кто это.
0: Тут догадаться нечего, очевидно уже. Собственно, дорогие друзья, мы ждем ваши заказики. Пишите ваши заявочки на радиолидер в личные сообщения, а также на радиостанции Мегамикс Мьюзик Радио. Мы с сегодняшнего дня тоже тут работаем. Ну что ж, я так понимаю, ты мне микрофончик сдаешь?
1: Да, конечно.
0: А поскольку у нас еще эта радиостанция Мегамикс Мьюзик Радио, давайте-ка мы какой-нибудь танцевальный трек поставим прямо сейчас в нашем эфире. Если я тут в одном плейлистике, я тут накопал композицию, прямо сейчас ее и послушаем.

0: Такой интересный микс, кстати, прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем дальше. Женя, как у тебя там дела с треками?
1: Да, у меня отлично, пока заказов не вижу.
0: А что скажешь по поводу вот такого микса? Интересного.
1: Этот микс мне очень понравился, честно говоря.
0: Ну, такой длинненький, но очень такой танцевальный. Я уже не помню, там, в каком году я его скачивал, но он уже у меня... Давненько, так сказать, в моем этом листике обитает. Он тебе, кстати, тоже есть. Вот там ты можешь его тоже найти. В восьмой папочке у тебя там все это имеется. А вышел это все, оказывается, у нас этот микс. Я сейчас метаданные смотрю. Аж в далеком 2012 году. Вот так вот.
1: Mm-hmm. А ну, ты все вот продаешь. Как хорошо. А я хочу порадовать Алексея Романюта «Рябиновый закат».
0: Давай послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Уважаемые радиослушатели, Вадим, а как, что ты поставишь, или у тебя заказики есть?
1: У меня тут есть кое-что интересненькое. Вот просили юзер у нас что-нибудь из рока поставить, поставлю. А также пернатую гадалку просит поставить, тоже поставим. Так, у тебя, Жень, две песни отыграла, так что я заберу у тебя две композиции прямо сейчас.
0: Послушаем. Так забери, конечно.

0: Ну что, друзья, вот такие вот заказики у меня прозвучали, сейчас еще будут, это заказики у нас радиолидер были, а вот я еще жду заказиков с нашей второй радиостанции, это Мегамикс Микрорадио. Вот как-то так. Женя, что у тебя там есть?
1: Да, у меня тоже с радиолидера есть заказ на от Вячеслава 60. И ты знаешь, эта композиция будет нашей коллеги на стихи нашей коллеги.
0: А, ты имеешь песенку «Солнце мое». Тут, кстати, от нашей
1: Да.
0: Яшечки, которая прилетит, у нас тоже заказывала песню вот как раз. И тоже будет, тоже «Солнце мое» заказал. Так что это уже двойной заказ получается. Вот.
1: Ну, похоже, что да. И вот мы слушаем нашу композицию на стихи нашей коллеги Оксаны Корнилович.
0: Запускай.
1: Солнце мое, поехали.

0: Вот такая красивая композиция на стихи Оксаны Корнилович прозвучала. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Да, у меня есть заказики, и я сейчас тут вот смотрю, какие мне заказчики. Походу, там мне дважды закинутый. Ладно, разберемся. Так, пока что давайте послушаем заявочку от Слава 60. Это у нас как раз таким с радиолидером. Вот, и потом еще также с радиолидером у нас заказ будет Духаст Рамштайн. Две песенки вот, послушаем. И пока еще заказик с Мегамикса я еще от Арчонка, я тоже поставлю чуть позже.

0: Такие заказики у нас прозвучали в нашем эфирчике. Это был заказик от Ирчонка, только что с радиостанции Мегамикс Мегарадио. Прилетел ко мне этот заказ. Ну что ж, а чуть ранее был СОС, прилетевший ко мне с, конечно же, радиолидером. Вот так вот, друзья мои. Жень, продолжай.
1: Да, ты знаешь, я вот тут в эфире как раз делаю заказики. У меня заказики идут.
0: У меня тоже немножко идут. То есть тикают.
1: Да. Вот сейчас я еще одну песню скачаю. Прям в эфире.
0: Ну ты, я так понимаю, прям-таки мне, знаешь, делаешь такую вот ремарочку, будем так говорить. Потому что от меня учишься так делать. Правильно, так и надо. А то,
1: Да, уважаемые радиослушатели, спасибо за заказики. Сейчас эти заказики прозвучат. Ой. Так.
0: Что такое там у тебя? Немножко.
1: Чуть-чуть я звоню.
0: Так, ладно, ставь пока то, что есть. Походу, дело
1: сейчас, разберешься. Сейчас поставлю, что есть.
0: Ну вот, потому что я знаю, что там пока не подготовится у тебя.
1: Так, а я сейчас поставлю заказик для юзера 406. Группа 3 восьмерки. И он будет вот такой.
0: Давайте послушаем.

0: Извините, уважаемые радиослушатели, немножко заказали песню нецензурную.
1: Ну, как неформатную, в общем,
0: дорогие неформатную. Друзья. Да.
1: Тогда давай я поставлю.
0: Сейчас
1: Рамштайн, Du hast. И песенку про красную шапочку тут заказали мне. Так что поехали.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

В Воронежской области от всего сердца, от всей души посвящается. Храни вас Бог, люди, ваши дома, ваших детей. С уважением, Владимир Курский. Всем моим друзьям огромный привет, Воронеж!

0: Да-да-да, это мы, конечно же. Прозвучала у нас доставочка наша. Вот, ну что ж, я тем временем передаю микрофончик тебе.
1: Конечно, конечно. И я следующий заказ принимаю. Это будет юзер 406. Он попросили поставить шамана любую композицию. Это будет ты моя.
0: Давайте послушаем.

0: Композиция шамана прозвучала «Ты моя». И заказик был от юзера 406.
1: Кстати, да, узнаешь по поводу вот шамана, кстати, часто мы ставили на одной частоте его, пожалуй, если ты помнишь, я не буду здесь ее рекламировать. В общем, ты догадаешься, про какую станцию я говорю. Вот. Ну что, давай-ка я, наверное, поставлю сейчас еще один трек от себя. Послушаем. Потом вернемся с заказами, если таковые будут.
2: Слышишь? Дождь опять стучит в окно.
3: Я все еще здесь.

0: такой трек интересненький прозвучал. Ты мой, не со мной. Вот, кстати, Жень, что ты скажешь по поводу такого трека? И вы, слушатели дорогие, запишите в нашем чате. В чате Радио Лидера и в чате Мегамикса. Мюзик Радио.
1: Ты знаешь, хороший трек, но грустный.
0: Согласен, грусти немножко мы добавили в нашу музыкальную эпопею, если ты не против. Если там заказ есть, то ставь, если нет, то я поставлю еще один трек.
1: Ставь.
0: Окей.

0: Как красивенькая композиция прозвучала в нашем эфире. Кстати, ребятки и девчатки, пишите ваши комментарии в чате по поводу вот такой китайской темы и как она вам вообще. Женя, что-нибудь добавишь?
1: Да, очень такая, честно говоря, вот я первый раз, когда начала слушать китайские композиции, я сначала как-то боялась их, а теперь они такие нежные.
0: А почему боялся-то?
1: Ну, не знаю.
0: Китайцы вроде не кусаются. Обычно такая же музыка. Музыка такая же, знаешь, это, ну, прикольные, интересные композиции от них попадаются, правда, вот, на самом деле. Сейчас посмотрим, что у нас Мегамикс Мьюзик Радио пишет. Ну, пока тут у нас нет заявок. Вот. У тебя там, кстати, есть что-нибудь?
1: Да, у меня есть заказика Торчонка, радио Мегамикс, и это будет машина времени. Родной дом.
0: Ну что ж,
1: Поехали.
0: поехали!

и сухо, и тепло. И я, узнав о том, покинул отчий дом.

0: Вот такой, вот такой закатик прозвучал от Арчонка с радиомикс.
1: То есть Мегамикс, не с радио, да.
0: С радио Мегамикс. И, конечно же, мы еще сделаем закатиков.
1: Да, ну пока продолжим дальше. И у нас, по-моему, с радио Лидера, если не ошибаюсь, прилетел заказик и просит поставить Рамштайн. Композиция Мутер. Давайте послушаем.

0: Композиция «Мутер» и все это «Рамштайн», заявочка прозвучала, стал 60 с радиолидера. А мы тем временем продолжаем двигаться дальше. Женя, как всегда тебе все.
1: Да, ты знаешь, ты такую вот поставил композицию, а я поставил романтичную.
0: Ну что ж, если есть, давай.

0: Вот такая красивая композиция. Даже три, наверное, композиции прозвучали. Вадим, как тебе такие композиции?
1: Классные темы, но сейчас я хочу поставить вот такой прикольчик. Давайте послушаем.
2: Бери ведро и чайник.
3: Себя из ковшика полей. Намылься и еще полей.

0: Вот такая вот интересная песня попала, кстати. Вот, честно говоря, раньше не слышал эту тему. Хотя, знаете, могу сказать одно. Каждый сталкивался с отключением горячей воды. И примерно то же самое напевал, то, что сейчас прозвучало. Вот, Жень, что ты скажешь на это?
1: Честно говоря, но это у каждого бывает так.
0: Понятно, что у каждого. Даже у тебя бывало, по-моему. Отключалось там где-то чего-то.
1: Он нас сейчас на неделю отключает.
0: Ну вот. Но тебе это не грозит. Ты там немножко в другом месте находишься. Так что это как бы...
1: Ну да.
0: У нас осталось буквально немножко времени на то, чтобы поставить пару песен. Я думаю, что ты еще не зарядишь.
1: Конечно, заряжу. Зара исполнит, я растоплю твое сердце.
0: Запускай.

0: Ура.
1: Я растоплю твое сердце, прозвучала такая композиция, уважаемые радиослушатели. Вадим, как тебе такая композиция?
0: Классная тема, спасибо большое. У нас осталось буквально 7 минут до конца эфира. И я поставлю сейчас следующую композицию, потом будем прощаемся, и финальный трек будет у нас. А пока слушаем вот этого.

0: Ну что ж, вот такие вот кошки у меня были в эфирчике нашей радиостанции. Кстати, Жень, что скажешь по поводу
1: да,
0: этих кошек?
1: Вадим, ты решил, наверное, всех немножко посмешить.
0: Значит, так прикольный, почему бы не поставить? Только такая вещь интересная. Вот, старенькая, правда, сейчас скажу, 21-го года трек. Так что довольно-таки уже приличненький такой старичок. Ну, а мы давай потихонечку будем прощаться с нашими слушателями. До завтра.
1: Да, уважаемые радиослушатели, спасибо огромное за заказики. Ждем, конечно, и вас завтра в это же время, в 6 часов. Вот, и всем пока-пока, до завтра.
0: Да, и вот финал, как обычно, наши клоки в эфире будут. Послушаем. И всем пока-пока.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем доброго вечера, всем приятного настроения. Ближайшие 2 часа буду я с вами. Планировала угадать мелодию, но думаю, давайте поиграем завтра. А сегодня просто музыка и выполню я ваши заказики. И первый трек будет от меня. Теперь я кайфую.

0: Это был трек от меня. Я смотрю, Данчо хочет со мной в баню сходить. Да? Такой тонкий-тонкий намек дал. Говорит, как вы там перепутали в баню дверь. Ошиблись. Ну что ж, слушай.
1: Девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бис!
2: И я вышла.

0: Что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Вот так вот, как я с Анькой ошиблась дверью, и не туда вошла. Спасибо, принимаю ваши заказики. А сейчас будет у нас сказка про красную шапочку. Да-да-да.

Вот такая красная шапочка была. Есть у меня в заказе как нежного солнышка для меня. Она говорит, в холодные ночи. Я бы сказала, не надо мне холодные ночи. Я боюсь заболеть. Но не тут уж я скажу, да, я хочу холодные ночи. Потому что жара меня уже как-то немножечко поднадоела. Третий месяц жары, дождей вообще нету. Вот сказать, вот вообще нету дождей. Так что будет у нас сейчас холодные ночи.

Согревать сердце, чтобы кто-то согревал твое сердце, это очень хорошо, но не в такую же жару. И дожди. Ага, сегодня обещали дожди, и на завтра. А дождей-то нет, а может быть и ночью что-нибудь будет. Не знаю, не знаю. Это был заказик от нежного солнышка для меня. А есть у меня... Это был заказик с радио «Ночь любви». Вот. А с лидера заказал Данчо. Юрий Шатунов. Мой малыш. Принимай своего малыша.

Это был Юрий Шатунов, мой малыш. Да, будет. Люблю чужую жену. Но, то есть, песенка-то не про меня. Я не люблю чужих жен. Да и чужих мужей я не люблю. А песенка такая красивенькая.

до дрожи полюбил. В твоих объятиях тону, как в забытии.

Что-то песенка вообще залипла. А и далее будет у нас трек. Что такое? Я хочу уехать на недельку в Комарово. Очень хочется отдохнуть.

Да, я уеду на недельку до второго в Комарова. Есть у меня друг такой хороший. Я его называю пиццемен. И есть песенка про него. Да. Может быть, он и услышит. Или, может быть, нет. Но я его сейчас потыкаю, и он услышит. Пицца, мой друг.

Вот такая вот пицца, мой друг. Вот в последний момент я поймала заказик, и я... Ой, да ладно, какой деловой муж. Он дела делает, ага, надо спать ложиться, он дела делает. Вот деловой, а. Прям как я. Спасу нету. А нежное солнышко, говорит, для всех. Говорит, ветер с моря дул, нагонял беду. Ну что ж, так, что это? Вот еще улыбается. Ну ты, Женя, даешь.

0: Так вот ветер с моря дул, а мур, я скажу тебе голосом, нежное солнышко она ники не меняет. Она тут, в принципе, как бы новенькая, но уже давно эфирит. А вот ты где там летаешь, куда ты стрелы там кидаешь? Я не знаю. А то еще Викой называют. Хорошо, что меня Машкой не называешь. Так, ну что же, будут у нас следующие треки. А ты меня? А это будет... Давайте послушаем. Басту. Моя игра.
1: Моя игра 98. Баста. Баста здесь. 2-2-0-6.

сейчас кто-то в лобешник точно получит, тому не залупайся. Я ж тебя только так в баню выпеку. И будешь там сидеть и стрелы собирать. А то еще пугает, в Тюмень собрался, еще в Омск собрался. Да. Так, ну это не об этом. Будет у нас золотой хит огородных дискотек. Амур, я же не шучу. Я никогда не шучу.

вот так вот я этому в душе галошах. Так, давайте мы послушаем, где же формы?

Вот такой трек был от меня. Где же формы? Приветствую тех, кто к нам присоединился. Жду от вас заказики. А сейчас мы погадаем на ромашках. Ромашки.

Вот такие вот, блин, у нас ромашки. Так, следующий трек опять же от меня будет. А это полчаса группа Технология. Конечно же, это и кавер. Ой.

полчаса. А как же, как бы не растерять все ценное, то, что мы с опытом накопили. Не проедемся на малиновой ладе. Это был заказик от нежного солнышка для всех. Малиновая лада. Поехали.

Интересно. Серж, откуда это вот такой появился тут, спустя 5 лет вернулся? Так. О, ничего себе! У меня дождь пошел.

пошел. Это холосо. Хоть бы ничего не гремело, а то остался от моего эфира час, да эфирить бы, либо я на кого-нибудь скину эфир. Вот, слиняю. Так, MC Серж, принимай свою... Принимай свою бабу-ягу. Надо бы нормальную женщину найти. Нет, тут бабу-ягу нашел. Куда это вы меня забираете, интересно? Знать. Так что давайте, забирайте свою бабу-ягу, а меня на месте оставьте.

А то скажешь, куда слушал, тот молодец. Шел Иван Дурак по лесу. Заблудился невзначай. Растерялся, бедолага. Хоть кричи, хоть прескачай. Брел и вышел на опушку, да увидел там избушку. А в избушке бабка-ежка в печке жарила картошку. Начал Ванька приставать, чтоб пустила ночевать. Бабка хитро так взглянула и Ивану намекнула. Говорит, пущу тебя спать, только надо выбирать. Будешь спать или со мною, или с младшей сестрою? Ваня думал и гадал, чуть мозги не поломал. Бабку-ёжку он хоть знает, а сестру не представляет. Может, она еще страшнее, но мозги еще тупее. Вместо костяной ноги две торчащих кочерги. Потому и лег он спать с бабкой-ёжкой в кровать. Утром Иван проснулся, на пороге потянулся. Глядь, невдалеке девица у колодца пьет водицу. В шоке Ванька к ней подходит, разговоры с ней заводит. Говорит, ты кто, девица? Бабки-ёжки, я сестрица. Сам ты, Витязь, будешь кто? Ванька грустно, лох в пальто.

Вот так вот. Твоя неудача. Серж, принимай. Ты не бойся ночи.

0: Это был заказчик от Сержа, MC Серж. Вам мне Скиф говорит, зацени. Скиф, ну ты мне сначала пока покажи, а потом уже я заценю. Я там где-то есть в артистах, найди меня, Ирина Омская, так что покажи, я заценю.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени.

так вначале заманчиво было, зацени. Вот, так что все-таки фоточку-то пришли мне в личные сообщения, скиф, тогда точно заценю. Да. Так, класс, а я Сережечка с Новосибирска. Ой, мой сосед. Так. А возвращаюсь я к заказику. Есть заказик у меня от диджея Данчо. Он говорит, ты моя? Ох, Данчо, если я буду твоею, я ж тебе буду нервы трепать. Ты смотри, аккуратней. А то еще разбрасываешься словами. Ты моя? Ты вон, у Сергея 72, спроси, какая я. Он уже прячется от меня. Ну, а заказик свой принимай. Стратфорд 63, и я на Войновская. Ты моё.

твое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь когда-нибудь.

такой человек был диджей Данчо. Так, сейчас что-то я уже подзабылась. Так. Заказики выполнила. Ага. Так, тогда следующий трек будет от меня. Так, что бы вам такое поставить? Танцы под дождем.

Приветствую тех, кто к нам присоединился. Следующий заказик звучит от Сержа. Не пуская зверя в дверь, принимайте.

Как говорится, даренному коню в зубы не смотрят, то, что нашла, то и поставила. Так, осталось от моего эфира совсем ничего, всего лишь что 20 минут. И от меня будет... Так, так. Вот, давайте послушаем мой вояж.

Вот такая вот вояж-вояж был. Далее будет у нас... О, ты не моя...

Ну, заказиков уже нету, тогда будет от меня мода токинг.

у нас семь семерок успевает подойти в вагон, запрыгнуть и закинуть за козик. Принимай.

Вот такой заказчик была от семи семерок. И хочу сказать всем спасибо, кто был со мной. Спасибо за ваши заказики. А завтра, да, точно такое же время в 20:00 выйду я в эфир. И будет у нас игра. Угадай мелодию. Вот, так что жду я всех. И заключительный трек от меня прозвучит. Пожелаю Снежке легкого эфира.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидер. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров и что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате,

0: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
1: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
2: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72, Сергей Беляев 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Джей Данчо Котик, прекрасное и нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Прекрасное нежное солнышко, диджей Данчик Котик, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ты и я навсегда. Кент.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

0: Алло, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

жизни все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко. Вот это груди было ей. Я назначал мне рассвидания, все зазывал, насиновал.

Значит, Иван, ну то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили пой на поляночке, другие кружат мужики. Состарили пой на поляночке, тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: Релипой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Далее прозвучит кавер от DJ Danch для Маркиза.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок

0: Приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

Нет с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок.

0: Я пришлю тебе очи в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.
2: Приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Данчо Котик, разрисую акварелью, принимать ваш музыкальный заказ.
1: Ты так красива, как зима после лета, развивай твои волосы по ветру, в облако мою любовь запускай, девочка моя летает.

Вот такой вот замечательный заказ прозвучал, уважаемые радиослушатели, радиолидер. Ну а с вами была я, Снежка, на радиолидер. И я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на радиолидер. Уважаемые радиослушатели, радиолидер.

Гоняю лошадей по снегу белому и жалею лишь о том,

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна